ада тулуг уджул харилла шоу имасы би ада тамас асуя эн гортэсэ хан тулуг жог эн нуге сансын тахачине хон